0: Торите по угодних ценах. Обишите нас на Ежи 12 Литии или напишите на vp.litia@nasiol.net. Живалим приязна. Ветеринарска постая Лития.
1: Samopostrižna avtopralnica Litija.
2: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!